0: На папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе. И после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель Римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II в разгар страшной эпидемии чумы Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.
1: След в истории.

Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться?» — говорит ему Никодим. «Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз». Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа». «Разве такое может быть?» — спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему в ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто с неба сошел. Это Сын Человеческий. Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит, в нем обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасен. Тот, кто верит в Него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в имя единственного Сына Бога».

0: Говорят, что обретение свободы – это самая большая радость, доступная человеку. Будьте свободны во Христе. Это свобода, которая вечна, и о которой вы всегда можете узнать на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Таня, я с Кирсанова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, вообще, я Христа знала с детства, потому что у меня родители ходили в церковь, поэтому... прям таких вот «почему» у меня никогда не было. И сомнений никогда не было, что Христос есть.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает мне вообще не паниковать, чувствовать себя свободно. Например, когда ситуация стрессовая, кто-то паникует, а мне спокойно.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Иисус говорил, сойди с креста. Вот его так скушали, а он постоял. А он так стойко стоял. Он же мог себе что-то сделать. Вот, сойти с креста. Но он этого не делал. Он до конца вот шел и принимал всякие мучения.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: С какой-то стороны свобода, а с какой-то ограничение.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Если у них нет более шрамов, которые есть у тебя, то ты не должен им ничего объяснять. Такой ответ однажды услышал от Бога музыкант, чей талант не вписывался в классические представления о христианской культуре.

Всем привет, это «Музыкальная среда», и я ее ведущий Андрей Страдубцев. И сегодня мы говорим о скандальном и гениальном авторе, исполнителе и музыкальном продюсере Кирке Франклине. Только спустя десятилетия он смог поделиться тем, какую глубокую рану нанесла ему биологическая мать, отказавшись от него. Кирк рассказывал, что она прямо и при нем говорила женщине, которая его усыновила: «Мне он не нужен, забирай».

Усыновившая его семья была бедной, но его приемная мать Гертруда собирала алюминиевые банки, чтобы оплатить подающему большие надежды юному музыканту уроки фортепиано. И, как мы знаем, не напрасно. К тому же его новая семья была глубоко религиозной, что и определило дальнейший жизненный путь Кирка. Однако даже среди своих Кирк часто оказывался чужим. В 1997 году выходит песня, буквально взорвавшая все мировые светские чарты. Это «Stump», записанная совместно с рэп-исполнительницей Шерил Джеймс. И тогда многие консервативные церкви буквально внесли имя Кирка в список персон нон-грата.

Сам Кирк рассказывал, что был ошеломлен такой реакцией. Он обижался и сердился на Бога, пока однажды в молитве не услышал те самые слова, что мы привели в начале. «Если у них нет боли и шрамов, которые есть у тебя, то ты не должен им ничего объяснять».

Любопытно, что сам Кирк в песнях не солирует в привычном нам виде. В одном из интервью Франклин честно признавался, что испытывает неуверенность в своих вокальных данных. Он не хочет тянуть одеяло на себя в жанре, где много более сильных вокалистов, поэтому он выбрал компромиссный путь. В записях он нередко выступает как автор, продюсер, дирижер и поет с хором, но вот сольные партии Кирк уступает другим. По-моему, это здорово подчеркивает его смирение, мудрость и нацеленность на результат, а не на тщеславие.

Новаторство Кирка Франклина высоко ценится в творческой среде. Он является многократным лауреатом премии Грэмми, а в 2019 году Кирк Франклин стал первым исполнителем, альбомы и песни которого одновременно возглавляли все 5 госпел-чартов журнала Billboard. По сути, он создал свой собственный жанр, объединив госпел, современный R&B и элементы хип-хопа. Вместе с тем, послание в песнях Кирка всегда остается целостным и бескомпромиссным. Я бы сказал, что его песни вносят свой вклад в исцеление мира, ведь они славят Христа и дают надежду и ободрение людям. И сегодня мы послушаем песню «I Smile».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Луи Пастер. Он стал основателем новой науки – микробиологии и бактериологии. Основанные им вакцинация, иммунизация и пастеризация спасли жизни множеству людей. Ему также принадлежит закон биогенеза, который утверждает, что жизнь может произойти только из жизни, что противоречило модной в то время эволюционной идее о зарождении живого вещества из неживой материи. Пастер не находил никакого противоречия между наукой и христианством. Он твердо верил, что наука приближает человека к Богу. Он был выдающимся ученым и повсюду замечал доказательства божественного промысла, а отнюдь не хаоса. Он сказал: «Чем больше я изучаю природу, тем больше поражаюсь тому, что создано Творцом».

0: Стих дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.

0: на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке. Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих: «Но вы не хотели». Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх – вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне. И в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.
2: Представьте,

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Нашли любовь, покой и прощение, радость. Нашли жизнь у ног Христа.
1: Хлеб наш насущный, бесконечное измерение. Он неподвижно лежал на покрытом винилом мате и по команде задерживал дыхание. Большая машина над ним гудела и щелкала. Многие люди без проблем проходят обследование на аппарате МРТ, но у него клаустрофобия. Поэтому ему нужно сосредоточиться на чем-то или ком-то намного большем, чем он. В его памяти всплывает текст из Библии про превосходящую разумение любовь Христову. В своей молитве из послания к Ефесянам апостол Павел перечисляет 4 измерения Божьей любви. Широта, долгота, глубина и высота. Так он подчеркивает бесконечность Божьего присутствия и Его любви к нам. Его положение в аппарате МРТ помогает лучше осознать эти слова. Широта. По 15 сантиметров с каждой стороны от его рук, плотно прижатых к телу, до стенок. Долгота. Расстояние между отверстиями цилиндра, в котором он находится. Высота. Еще 15 сантиметров от носа до потолка. Глубина. Основание аппарата, прикрепленного к полу. Тесно и неуютно. А Господь окружает его собой каждый миг жизни, поддерживает и хранит так, что он этого даже не замечает. Божья любовь повсюду вокруг нас. Широта. Он распростирает свои руки, достигая всех людей на земле. Долгота. Его любовь никогда не кончается. Высота. Он возносит нас в небеса. Глубина. Он спускается к нам в любых обстоятельствах. Ничто не может отделить нас от Него. Боже, научи нас замедлять ритм своей жизни и восхищаться Твоей многомерной любовью.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Кажется, что тучи сгустились настолько, что для просвета надежды места почти не осталось. Но в такие моменты я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Луки: «А у вас и волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы дороже малых птиц». Он знает о происходящем лучше, чем мы, читающие новости в телеграм-каналах и смотрящие их по телевизору. А еще он знает нас и никогда нас не забывает. Чем не надежда?
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.
1: Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Библейская кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенной вам трапезы, друзья!
0: Библейская кухня.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
2: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня».
1: И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.
3: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Наталья Мелешко. Заходит солнце и восходит, и снова день, и снова милость. Любовь к нам Божия проявилась, и благодать опять нисходит. Хвалу Творцу пропели птицы, но это мы не замечаем, и день свой в суете встречаем, не успевая помолиться. А Бог во благо все дарует и долго терпит нас, прощая, и наше сердце освещает, и о любви благовествует. И нам бы к горнему стремиться, земное время быстро тает, Господь пока что призывает общением с Ним обогатиться.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.
1: Лови момент. Ты все равно

Ты никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения, но твое сердце бьется от волнения, а у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд — это твой

язык рабства, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все оживает, как из-под пера песца. За всеми нами здесь стоит Всевышний. Он все придумал от начала до конца.

Застревание в комфорте лишает нас новых перспектив. Звучит как тезис из какого-нибудь мотивационного спича, но я и правда заметил что-то подобное в своей жизни. Когда ты переступаешь лень и говоришь «да» чужой нужде или участию в каком-нибудь проекте, то позже замечаешь, как твоя жизнь преображается. Ты наполняешься новым опытом, новыми знакомствами и видишь, что перед тобой открываются новые перспективы. Я думаю, что Бог не напрасно создал церковь. Ведь именно тут мы можем помогать друг другу и обогащать друг друга опытом, общением и возможностями. Будьте открыты новому, и вы увидите, как Бог будет вести вас к чему-то большему.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви, Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия на папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе, и после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II в разгар страшной эпидемии чумы Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.
1: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей.
2: Это «Свободное радио».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

100 нескучных историй. Край пропасти. Слышали ли вы историю о царе, который искал себе возницу? Три претендента пришли к нему, и царь повел их к обрыву. Стоя на самом краю глубокого ущелья, царь спросил: «На каком расстоянии от пропасти вы смогли бы остановить мою колесницу?» Первый огляделся вокруг и сказал, что сможет остановить разгоряченных коней за метр до обрыва. Второй стал уверять, что сумеет сделать это даже за полметра. Третий же отошел от страшного места и сказал: «Ваше высочество, я остановил бы коней, как только понял, что впереди пропасть». «Именно такого человека я и искал», – произнес царь. «Ты и станешь моим возницей и будешь жить в царском дворце вместе со мной. Ведь неразумно быть настолько уверенным в своих силах, чтобы рисковать жизнью, приближаясь к самому краю обрыва». Надо сказать, что у всех у нас есть опасность угодить в пропасть. И мы порой даже чувствуем, что начали уже скатываться в нее. Где-то внутри мы понимаем, что уже давно идем куда-то не туда, не в том направлении. И если не свернем с этого пути, то попадем в беду. Да и совесть подсказывает нам, что пора бы примириться с Богом, потому что только Он может остановить вот это скольжение в бездну и наставить нас на путь истинный. Пусть даже нам кажется, что обрыв далеко, что мы всегда успеем остановиться, но все же давайте будем благоразумны, давайте не будем откладывать на потом, на завтра, на послезавтра наше покаяние, наше обращение к Богу, ведь с Ним же хорошо, зачем откладывать? И тогда однажды наш Господь, Царь царей, возьмет и нас в свой небесный дворец. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, сейчас повелевает людям всем повсюду покаяться. Благоприятное время прямо сейчас. День спасения – это нынешний день. Библия, изречение апостола Павла.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не ведаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он — в них.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воля Божья. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Книга Деяния, 21 глава, 14 стих. Везде, куда шел Павел, Святой Дух предупреждал его, что страдания, узы и тюрьма ожидали его в Иерусалиме. Друзья Павла, услышав эти пророчества, просили и умоляли Павла не идти туда, но он отвечал: «Я не только хочу быть узником, но я готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Увидев его решимость, они сказали: «Да будет воля Господня». Принятие Божьей воли — это единственный путь к истинному миру. Без этого есть лишь суматоха и внутренняя борьба. Иногда люди не хотят подчиниться Божьей воле, потому что они боятся, что Он заставит их делать что-то, чего делать они не хотят. Но Бог действует по-другому. Он открывает свою волю, выравнивая желания нашего сердца с Его желаниями. Божий план для наших жизней намного превосходнее всего, что мы могли бы придумать. Он смотрит дальше наших испытаний, на вечное благо, которое Он сотворит через эти испытания. С Богом итог оправдывает средства. Если переживание небольших трудностей и страданий сейчас произведет хороший результат в наших жизнях, то Бог позволит эти страдания на данный момент. Как сказал Давид: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Когда мы на самом деле приходим к познанию Бога, Его воля становится нашей волей, Его наслаждение станет нашим наслаждением. Отец, мы склонны искать более легкий и менее болезненный путь, но Ты знаешь, что для нас лучше. Мы отдаем Тебе наши желания, чтобы Ты очистил их и сделал их своими. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио. Меняем мир к лучшему.
1: Под мерцание свеч утопают минуты.

0: Время подумать.
1: А что будет, если дать человеку денег больше, чем даже он нуждается? Ну, чтобы вот прям все хотелки покрыть. Ну, то есть вот если у человека есть столько денег, что он уже детей выучил, будущее всем обеспечил, вплоть до внуков, родителям помог, все квартиры купил, все машины, на всех машинах поездил. Ну, то есть вот прям есть все. Вам не кажется, что очень многие в такой ситуации окажутся в тупике? А чего тогда хотеть? И к чему тогда стремиться? И зачем тогда это все? И получается, что наличие какой-то денежной нужды в том числе заставляет этот мир вращаться? Многие люди, если им дать все, что они хотят, столкнутся с тем, что хотеть им больше нечего, и жизнь их, в общем-то, все, остановилась, потерян смысл. А вы про себя в таком контексте когда-нибудь думали? Чем вы будете заниматься и как построите жизнь, если все, все деньги, которые вам нужны, они у вас есть? И вот если вы знаете ответ, вы, дружище, молодец.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Стих дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.
2: Музыка, слово,

0: Вдохновение на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». «Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке». Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих: «Но вы не хотели». Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх – вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне, и в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.
0: В новый день со свободным радио.

0: спасешься ты и дом твой.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 не заблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.

Люди идут на конфликт не от хорошей жизни. В этом вообще мало приятного. Конфликт — это крик боли. Боли от несправедливости, страха или старых ран. Поэтому если человек провоцирует конфликт, нам нужно иметь милосердие, увидеть в нем это страдание и применить все силы, чтобы эту боль не увеличивать. Тем более, что завтра на этом месте можем оказаться и мы с вами.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тут некоторые из учеников его сказали один другому:
2: «Что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу?»
1: И так они говорили:
3: «Что это говорит он, вскоре? Не знаем, что говорит».
1: Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им:
4: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу».
1: Ученики Его сказали Ему:
2: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел».
1: Иисус отвечал им:
4: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В чем основная причина неуспеваемости ребенка в школе? Ответ на этот вопрос немало удивит вас. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие учителя находят, что ответ кроется не в ленности и не в плохих способностях учащегося. Главная причина неуспеваемости – неорганизованность и неаккуратность. Покажите мне тетрадь любого ребенка, и я скажу, отличник он или двоечник. У хорошего ученика вы увидите в тетради аккуратно очерченные поля и тщательно записанные домашние задания. Тетрадь же нерадивого школьника, если таковая у него вообще имеется, представляет собой кипу помятых листов. Да, некоторые дети отличаются большей организованностью, но ведь ее можно попытаться привить. Черри Фуллер, специалист по образованию, утверждает, что учить ребенка организованности следует уже в младших классах. Ведь в старших классах у учащихся появляется 5 и более преподавателей по разным дисциплинам, а следовательно, разные учебники, разные требования, разные домашние задания. И все это требует от учащегося изрядной доли организованности, чтобы разложить, так сказать, все по полочкам. Необходимо уметь так распорядиться своим временем, чтобы выполнять все задания в срок. Особенно это касается заданий, требующих кропотливой работы в течение долгого времени. Если мы сумеем привить ребенку навыки организации своего труда, то увидим, как ветреный шалопай превратится в хорошо организованного, пунктуального и прилежного учащегося. Организованность – вот в чем причина хорошей успеваемости в школе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah. I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice on the way I should write.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.
2: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

0: Воскресенье на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». «Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке». Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие.

120-й псалом. «Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться. Хранящий тебя не задремлет. Истинно хранящий Израиль не задремлет и не уснет. Господь — страж твой. Господь — тень твоя по правую руку твою. Солнце не поразит тебя днем, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить, отныне и вовеки.

0: Подкаст. Золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви, Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия на папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе, и после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II, в разгар страшной эпидемии чумы, Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.
2: Вы слушаете «Свободное

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, какие слова из Священного Писания называют «золотым правилом» и больше всего цитируют, порой даже не зная, откуда они происходят? Это слова Иисуса Христа. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Этот принцип не вредно будет и нам напоминать себе почаще. Это «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

Клайв Льюис. Заповедь «Будьте совершенны» — это не просто идеалистический высокопарный призыв. Это и не приказ сделать невозможное. Дело в том, что он собирается преобразовать нас в такие существа, которым по силам этот приказ. Он сказал в Библии, что мы боги, и докажет правоту своих слов. Если только мы ему позволим, мы можем помешать ему, если захотим. Он превратит самого слабого, самого недостойного из нас в бога или богиню, в ослепительное, светоносное, бессмертное существо, пульсирующее такой энергией, такой радостью, мудростью и любовью, какие мы сейчас не можем вообразить. Он превратит нас в чистое искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде, хотя, конечно, в меньшем масштабе, его безграничную силу, радость и доброту. Это долгий, а то и болезненный процесс. Но именно в том, чтобы пройти его, наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. То, что Господь сказал, Он говорил всерьез.

0: Притчи Соломона.
1: Если человек воздает за добро злом, зло не покинет его дома.

0: Господь.
1: Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Наказание за грех. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и ты снял с меня вину греха моего». Дело, по которому подозреваемый предстал перед судом, было заведено давным-давно, но только сейчас, спустя многие годы, этого человека нашли благодаря проведенной экспертизе ДНК. Он очень долго скрывался от правосудия, но наказание настигло его. Это не единственный случай, когда виновных разоблачили спустя десятилетия. Да, есть много так и не раскрытых дел, и преступники избегают правосудия, но никто не избежит божественного суда. Богу противно зло. Более того, Он не оценивает его по нашей шкале. Любой грех является преступлением против Него и заслуживает наказания. Бог все видит и слышит и принимает к сведению. А однажды Он выведет на свет все. В конце Библии мы можем прочесть такие строки: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в нем, и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Ваше имя может быть записано в книге жизни уже сегодня, если вы примете Божье прощение своих проступков.

0: Стих дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: спасения на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке. Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих: «Но вы не хотели». Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх – вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне, и в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Всем привет! Ученые посчитали, что если бы в нашем обществе не существовало понятия времени, и мы жили бы в кромешной темноте, то суточный ритм человека был бы таков. 36 часов бодрствования против 12 часов сна. Словом, как ни крути, а треть жизни мы все равно проспим. Но главное бодрствовать не телом, а духом. И в этом вам поможет Свободное радио.
1: Свободное радио.

Наталья Мелешко. Молитва благодарения. Господь мой Бог, благодарю Тебя, что не оставил в немощи, в падениях, но снова поднимал в пути, любя, и воскрешал опять меня из тления.

0: и брал на руки нежные свои, меня простив, очистив, переплавив, и укреплял в надежде и любви, и на свои вершины снова ставил. За то, что верой душу озарял, являл защиту, милость и отраду, лавины бурь житейских усмирял, и часто бедам ставил ты преграду. Благодарю, Господь, я за судьбу, за силы свыше, помощь и отвагу, за труд, за исцеление, за борьбу, за то, что зло ты обращал во благо, за откровение твоей любви, за радость и за все, что в жизни было. Прекрасны, Боже, все межи мои, которыми рука твоя водила.
1: Свободное радио.

0: Господь, мне кажется, мы куда-то не туда идем.
1: Туда, туда. Переночуем вон в том городе.
0: В том? Угу. Ну ведь там самаритяне живут.
1: И что?
0: Стоит только подумать о них, у меня мурашки по коже. Может, мы как-нибудь, ну это самое, как...
1: Что с тобой, друг мой? Разве им не нужно проповедовать радостную весть?
0: Ну, нужно, конечно, нужно, но может, хоть другой дорогой в город войдем, а?
1: Почему же другой?
0: Ну, чтобы не встречаться вон с той толпой. Видишь, вон, в нашу сторону направляется.
1: Почему ты не хочешь с ними встречаться?
0: Да я уже отсюда вижу. Это прокаженные. Уходим быстрее, уходим.
1: Да почему?
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Их 10! У меня мурашки по коже идут, уносим ноги.
2: Идите, покажитесь священнику.
0: Ты смотри, уходят. Покажись священнику. Здорово отделались. Никогда б сам до такого не додумался, а? Вот увидишь, священник не захочет с ними связываться. Они вернутся, обязательно вернутся. Вот по этой же дороге мы с ними столкнемся.
3: Спасибо.
0: Вот Господь, один уже и пожаловал.
3: Спасибо.
0: Эй, но! Ты шибко-то не размахивай руками. Господь, сделай же что-нибудь.
1: Что, не видишь? Он исцелен.
0: А как же это? Ты ведь даже не прикоснулся к нему.
3: Сын Бога Всевышнего.
0: Господи, как ты это терпишь?
1: Что?
0: Он прикасается к тебе.
1: Я же говорю тебе, он исцелен.
0: Но ведь он же этот самаритянин.
1: Разве не 10 очистились? Где же остальные 9?
3: Не знаю, Господи. Знаю, что еще на пути к священнику мы все исцелились. Все до одного.
2: Что?
3: Они, наверное, потом возвратят.
2: Никто не возвратится воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника.
0: Уходи отсюда. Ну что ты пришел к нашему спасителю?
1: Вера твоя спасла тебя.
3: Спасибо, Господи, спасибо.
0: Может, в следующий раз нам стоит быть более внимательными к тем, кого исцеляем.
1: Друг мой, в царстве отца моего нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского.
0: Что?
1: Потому что все вы...
0: Женщины в царстве Божием! Все, побежали мурашки по коже.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если я владею языками людей и даже ангелов, но любви у меня нет, я только меди звон или тавр грохот. Если у меня есть дар пророчества, или мне доступны всякие тайны и всякое знание, или у меня такая вера, что я могу горы передвигать, а любви нет, я ничто. И если я раздам бедным все, чем владею, и даже тело свое отдам на сожжение, а любви у меня нет, ничто мне не поможет. Любовь терпелива, любовь добра, независтлива, нехвастлива, любовь не превозносится, не бесчинствует, любовь не себелюбива, не обидчива, не держит зла. Любовь не радуется злу, она радуется правде. Она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не пройдет. Дар пророчества исчезнет, дар языков прекратится, знание станет ненужным. Ведь наше знание частично и пророчество частично. А когда придет совершенство, все частично исчезнет. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, думал как ребенок, рассуждал как ребенок. Стал взрослым, и все детское отошло. Теперь мы видим только смутное отражение в зеркале, а тогда будем видеть лицом к лицу. Теперь мое знание частично, а тогда я буду знать так же полно, как знает меня Бог. А вот три вещи, которые будут всегда. Это вера, надежда, любовь. Но из них больше всех — любовь.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: пут и привычек обычно слишком слабы, чтобы их ощутить, пока они не станут слишком крепки, чтобы их разорвать. Сэмюэл Джонсон, английский литературный критик.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: время настало.
1: 100 нескучных историй. Проповедь у камина. Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он каждое воскресенье бывал на службе, и так много лет подряд. Его все знали и потому не могли не заметить, что уже долгое время он не приходит на служение. Однажды священник решил его навестить. Он отправился к нему домой. Дверь была открыта, и священник вошел внутрь. Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед камином. Когда он увидел священника, кивнул ему головой в знак приветствия и жестом предложил присесть. Устроившись поудобней, священник также стал смотреть на красиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали. Через несколько минут священник вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала полыхать, а только слегка олела и еще через некоторое время совсем остыла и почернела. Священник снова встал, взял щипцы и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновение она уже пылала, как ее соседи. Отложив щипцы, священник молча направился к выходу, и когда он уже был в дверях, услышал слова: «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду». Смысл притчи понятен, не так ли? Церковь нужна не только для того, чтобы, как некоторые выражаются, грешники могли замаливать там свои грехи. Церковь нужна, чтобы праведники не превратились опять в грешников. Ведь очень просто без церкви остыть, ослабеть духовно. И не заметишь, как скатишься на самое дно. Церковь нам всем просто необходима, и причем на протяжении всей жизни. Бог создал церковь для того, чтобы удовлетворить все наши духовные, глубинные потребности, чтобы сделать нашу жизнь полней, счастливей. Священнослужители с готовностью ответят на наши вопросы, поделятся опытом. В церкви нас поддержат, если мы в искушении, в борьбе, если мы проходим какие-то испытания, трудности. В одиночку трудно, очень трудно противостоять соблазнам, сомнениям, унынию. Но в общении с единоверцами наша победа. А если кто-то затрудняется с выбором церкви, то можно ведь помолиться, попросить Бога, чтобы Он сам направил нас в ту церковь, которая будет для нас наиболее полезна, где хочет Он, чтобы мы служили Ему.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

мире у всего есть разные стороны. У добра – компромиссы, у зла – возможности. Но знаете, что особенно важно в нынешнее непростое время? Встречи и общение с теми, с кем не нужно подбирать слова. Цените таких людей в вашей жизни. –

0: 127-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий его путями. Ты будешь есть плоды труда своих рук. Блажен ты, и процветание будет у тебя. Жена твоя будет, как плодовитая лоза в твоем доме. Твои дети будут, как ветви маслин вокруг твоего стола. Так будет благословен человек, боящийся Господа. Да благословит тебя Господь Сиона. Да увидишь ты процветание Иерусалима во все дни своей жизни. И да увидишь детей у детей своих. Мир Израилю».
1: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Как-то раз я застала свою дочку-первоклассницу за странным занятием. Она что-то усердно старалась измерить в учебнике по математике при помощи кухонного ножа. Конечно, у нее ничего не получалось. Она злилась и расстраивалась, и в конце концов воскликнула: «Математика – это слишком сложно, у меня никогда ничего не получится». Тогда я решила узнать, что же, собственно, она пытается сделать. Оказалось, что нужно было сравнить длину отрезков. Тогда я дала ей обычную линейку, и проблема была решена. Сколько раз в жизни я сама восклицала: «Это слишком сложно, у меня ничего не получается», и была готова все бросить. И дом-то у меня недостаточно чист, и дети недостаточно воспитаны, ничего не получается. Но как-то раз я поняла, что, возможно, я просто меряю свою жизнь неправильной меркой. Вместо того, чтобы спрашивать, что я сегодня сделала, следует задать вопрос: а какой я сегодня была? И тогда я попросила Бога дать мне правильную линейку и показать Его критерии оценки. В послании к Коринфянам сказано, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, от Господня Духа. То, какими мы становимся каждый день с Божьей помощью, вот что имеет значение и говорит о нашем успехе в жизни. Мерьте свою жизнь правильной меркой. С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.

Наши крошечные амбиции заслоняют нам наши огромные владения. Александр Круглов, русский писатель.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Друзья, привет, это Катя. Вам не кажется, что мир полон компромиссов? Порой, чтобы не нарваться на неприятности, мы предпочитаем промолчать, уйти от конфликта. Но Писание говорит нам, что за свою веру и убеждение нужно порой сражаться. «Веди достойную битву веры, чтобы овладеть вечной жизнью, которой ты был призван». Такие слова мы читаем у апостола Павла в послании Тимофею. Но в одиночку это сделать очень сложно. Каждый из нас помогает кому-то в его жизненных сражениях. Будьте таким человеком.

0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: Kick her off, Wichita.

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви, Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия на папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе, и после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II, в разгар страшной эпидемии чумы, Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.

0: «Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то».
1: Дашка!
2: Вот же привязался.
1: Погоди, Даша!
2: Ну что тебе?
3: Ты подумала о нашем вчерашнем разговоре?
2: Слушай, Гриш, это, конечно, все классно, что ты там мне про Иисуса все рассказываешь, но у меня очень плотный график сейчас. Может быть, в следующем году, когда все немного утрясется, я подумаю о твоих словах. О, кстати, на тренировку опаздываю.
3: А, ну, может, мы после тренировки...
2: Нет, потом... А потом у меня танцы.
3: А после танцев?
2: Ну, не могу я. Я девчонкам обещала помочь зал украсить на Катькину свадьбу.
3: Ну, ладно, я тогда завтра перезвоню, хорошо?
2: Слушай, у меня времени вообще на этой неделе не будет. А позвони через неделю, а? Хорошо?
0: Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло.
2: Гриш, как хорошо, что я тебя встретила.
3: А что ты плачешь? Что случилось?
2: Из волейбольной команды исключили. Подумаешь, несколько тренировок пропустила. И еще Макс от меня ушел. Говорит, что я ему недостаточно времени уделяю. А мой хореограф так это вообще...
3: Ну, дела.
2: Слушай, а Бог может мне помочь?
3: А ты обратись к нему в молитве. Расскажи ему все как есть. Попроси о помощи.
2: Господи, помоги мне. Мне так плохо. Разреши мою сложную ситуацию и веди меня по жизни так же, как ты ведешь Гришу. Аминь. Ой, прям как-то полегчало.
3: Кстати, я как раз сейчас на группу по изучению Библии иду. Хочешь, вместе пойдем?
2: Пойдем. Сейчас, погоди-ка, смс-ка пришла. Ты смотри-ка, Максимушка мой написать решил. Прощение просит, Бог твой и правда чудеса творит.
3: Даш, молитва — это не заклинание. Молитва — это...
2: Сейчас, подожди, тренер мой. Ты смотри-ка, пишет, что Светка заболела, просит меня завтра на игру пойти. Ну-ну, вспомнили обо мне, когда понадобилось. Так, ну ладно, Гриш, мне бежать надо, давай.
0: Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно... не дало плода.
3: Даш, привет! Я для тебя, наконец, спальный мешок нашел.
2: Слышь, Гриш, я, наверное, не смогу поехать в эту поездку миссионерскую.
3: Как так? Ты же говорила, что точно...
2: Наша танцевальная группа выиграла чемпионат по району, и нам теперь нужно каждый день репетировать.
3: Ну что ж, Даш, жаль. Очень жаль.
2: Ну, насчет билетов не беспокойся, я заплачу.
3: Да я не о билетах. Я о благословениях, которых ты себя лишаешь.
2: Ну, мне пора. Репетиция у меня...
0: А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100.
3: Маш, привет. Узнала?
4: Ага.
3: Слушай, тут такое дело. У нас одно место для миссионерской поездки освободилось. А хочешь с нами поехать?
4: Серьезно?
3: Только мы завтра уже отчаливаем. Успеешь собраться-то? Отлично. Ну, пока.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Молчание в момент зла есть зло само по себе. Бог не одобрит такое. Ничего не сказать, значит сказать молча. Ничего не сделать, значит сделать ноль.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Каждый даст отчет Богу. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Псалом 31, стих 2. Бог разрешил вопрос грехов верующих, ибо Христос понес их на кресте. Все они были возложены на Него, и их больше, чем волос на голове. Он претерпел наказание от нашего святого Бога. Он, знавший требования божественной праведности, почувствовал на себе всю их тяжесть. Он подвергся этому наказанию за грехи всех верующих, совершенные до и после Его пришествия. Какая огромная гора проступков! Но жертва была совершенной. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Бог воскресил Своего Сына и возвысил Его в славе, чтобы показать, что ответом на наш грех стала жертва Христа. Поэтому Он не вменяет грех тому, кто верит. Он больше не вспомнит их, так как они искуплены. Говоря о Христе и Его деле искупления, следует сказать, что Бог праведен, прощая тех, кто верит Ему. Однако Он не относится к греху легкомысленно. Он записывает проступки людей, но Он прощает их тем, кто по вере приходит к Иисусу, ибо только Иисус мог искупить их. Таким образом, мои грехи либо удалены кровью Христа, либо все еще перед Богом.
0: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воля Божья. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Книга Деяния, 21 глава, 14 стих. Везде, куда шел Павел, Святой Дух предупреждал его, что страдания, узы и тюрьма ожидали его в Иерусалиме. Друзья Павла, услышав эти пророчества, просили и умоляли Павла не идти туда, но он отвечал: «Я не только хочу быть узником, но я готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Увидев его решимость, они сказали: «Да будет воля Господня». Принятие Божьей воли — это единственный путь к истинному миру. Без этого есть лишь суматоха и внутренняя борьба. Иногда люди не хотят подчиниться Божьей воле, потому что они боятся, что Он заставит их делать что-то, чего делать они не хотят. Но Бог действует по-другому. Он открывает свою волю, выравнивая желания нашего сердца с Его желаниями. Божий план для наших жизней намного превосходнее всего, что мы могли бы придумать. Он смотрит дальше наших испытаний, на вечное благо, которое Он сотворит через эти испытания. С Богом итог оправдывает средства. Если переживание небольших трудностей и страданий сейчас произведет хороший результат в наших жизнях, то Бог позволит эти страдания на данный момент. Как сказал Давид: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Когда мы на самом деле приходим к познанию Бога, Его воля становится нашей волей, Его наслаждение станет нашим наслаждением. Отец, мы склонны искать более легкий и менее болезненный путь, но Ты знаешь, что для нас лучше. Мы отдаем Тебе наши желания, чтобы Ты очистил их и сделал их своими. Во имя Иисуса. Аминь.

Наталья Мелешко. Из обломков любви вновь не выстроишь замок. На обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, словно время любовь не воротишь назад. Берегите любовь от греха и сомнений, от обиды и гнева, обмана и слез, от предательства зла, от несобственных мнений, от пустых обещаний и дерзких угроз. Берегите любовь, она раз лишь бывает, даже если она, как Везувий, сильна, и хотя в своей силе преграды не знает, все же это и нежность, и хрупкость сама. На обломках любви вновь не выстроишь замок, на обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, ведь ее, как и жизнь, не воротишь назад.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Федоров Виктор Григорьевич, старший пресвитер по Оренбургской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал в детстве, ну, в юности, вернее. 14 лет мне было. Посещал собрание сначала просто со своими бабушкой с дедушкой, потом мама уверовала, потом я начал посещать собрание. И тогда особо не было даже призыва к покаянию. Это было у меня покаяние на обычном молитвенном собрании. Я не знаю, как Дух Святой, видимо, коснулся, потому что в этот день покаялось, кроме меня, еще двое ребят моих друзей. Я думаю, это просто было веяние Духа. Я даже не, как бы сказать, себе не отдавал отчеты, но открылись уста, и была молитва покаяния.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Первое, скажу правильную вещь. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что меня ждет Отец. Знаю, что приготовлен обитель, согласно Священному Писанию. То есть я вот это знаю, и к этому я стремлюсь. Но скажу так, до того, как я уверовал, меня периодически преследовал страх смерти. Мы жили на улице такой, по которой часто от крупного завода шли похоронные процессии, и часто, ну, играл оркестр. И вот этот оркестр траурный, он всегда вызывал какую-то, ну, дрожь, что ли, или страх. И у меня возникал страх смерти. После того, когда я обратился к Богу, у меня страх смерти исчез просто.
1: Зачем христианину церковь?
2: Посещать церковь необходимо, чтобы... Потому что, во-первых, Христос создал церковь. И он сказал, что создал церковь, врата ада не одолеет ее. Именно в церкви человек получает наставление, назидание, обличение, если это необходимо, от других людей, от верующих людей. Он находится в общении, потому что я считаю, что без общения человек не способен в одиночку выстоять. И если человек пытается, ну, скрывается от общения, уходит от общения самолично, так или самовольно, то это, видимо, проблема какая-то. Вот. Поэтому, на мой взгляд, в церкви быть необходимо, потому что таким образом еще исполняешь слова Священного Писания, что благотворение и общительность, ибо таковы жертвы, они угодны Богу.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любимый стих? Колоссянам 3:16. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Считаю, что это очень важно, когда Слово Христово вселяется. Тогда вы способны ответить на все вопросы, способны учить, наставить, совлечь старую природу, ветхую природу и, ну, облекаться в новую природу. Я считаю, когда Слово Христово заполняет сердце, разум, тогда это возможно.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.
0: Свободное радио.

0: Обретение на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». «Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке». Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих: «Но вы не хотели». Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх – вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне. И в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ваш ребенок плохо успевает в школе, небрежен при выполнении домашних заданий и не против подчас прогулять занятия. Что можно посоветовать в данном случае? Вы знаете, есть волшебное слово, вернее, три совета, которые помогут вам. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мы зовем таких детей шалопаями. Отказывать им в наличии умственных способностей мы не вправе, они просто не хотят проявлять их, сводя родителей и учителей с ума своей ленью и нерадивостью. Как же должны поступить в таком случае родители? Гнев – вот обычная реакция. И, кстати, самая неэффективная. Вместо этого я хотел бы дать три совета. Может быть, они помогут вам достучаться до сознания ребенка. Совет первый. Большинство тех, кого мы зовем шалопаями, ужасно неорганизованы. Помогите им систематизировать свою деятельность. Выключите телевизор. Пускай сначала сделают домашнее задание. Совет второй. Находитесь в постоянном контакте с учителями. Будьте в курсе всего, что происходит в школе. Можете быть уверены, ваш ребенок что-то утаивает от вас. Совет третий. Прислушайтесь к советам учителей вашего ребенка. Это может вам здорово помочь. И все же, как бы хороши ни были эти советы, буду откровенным. Среди детей найдутся злостные лентяи. И как бы вы ни лезли из кожи вон, чтобы хоть как-то наставить их на путь истины, им будет все нипочем. В таком случае я советую вам немного расслабиться и принять вашего ребенка таким, каков он есть. Вам не втиснуть ваше дитя в общепринятые рамки. В данном случае вы должны уподобиться опытному кочегару, который знает, когда нужно подкинуть еще угля, чтобы поезд помчался вперед, и когда этого делать не следует. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: История христианских гимнов.
1: «Когда огорчение ты встретишь в пути». Этот гимн, принесший утешение многим христианам, написала Мэри Бэтчелор, дочь служителя церкви, предположительно в 1871 году. Музыку создал американский композитор Филипп Поль Блис. Перевод с английского был осуществлен Иваном Прохановым и включен в сборник гимнов евангельских христиан «Гусли» в 1902 году. Ко времени написания слов этого гимна Мэри жила вместе со своим братом, которого она горячо любила. Поскольку ее брат был пастором, у него было много проблем, связанных с его служением. Мэри всегда сочувствовала ему, поддерживала своими молитвами и в то же время откровенно делилась с братом своими радостями и горестями, удачами и неудачами. Однажды, чувствуя на сердце тяжесть, она подошла и поделилась с братом тем, что тяготило ее душу. Однако позже она почувствовала угрызение совести за то, что без особой необходимости возлагает свои проблемы на брата, и без того отягощенного бременем забот о верующих. Подойдя к открытому окну, девушка обратила внимание на длинную тень, падающую на землю от стоящего рядом высокого тополя. В этот момент печального уединения она вдруг подумала: «Это как раз то, что я сделала для своего брата. Но зачем? Почему бы мне было не похоронить все мои переживания и печали и позволить только лишь словам ободрения и утешения донестись до его слуха?» С такими мыслями и со слезами сожаления, наполнившими ее глаза, она вошла в свою маленькую спальню, села и написала слова, которые впоследствии стали гимном, принесшим многим людям утешение и благословение. Бог и в наши дни использует эти строки, чтобы облегчить ношу скорби своих детей.

вспомню тебя, костер разожгу, и звезды мне скажут да. Я хлеб приломаю,

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Новый час на свободном.
2: Время держать слово.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Родители во всем виноваты. В прогрессивном мире царит культ травмы. Всплывают истории о скрытом насилии многолетней давности. Тайные злодеи становятся явными и несут, наконец, заслуженное наказание. Прошлые любимцы, публики и баловни судьбы подвергаются остракизму. Конечно, полезно, что мы, наконец, поняли, что рано или поздно каждому воздастся за грех, что ни положение, ни богатство, ни популярность не дают нам иммунитета, не дают нам иммунитета вседозволенности. Может, теперь мы все, от привилегированных персон до самых простых людей, осознаем свою ответственность и будем остерегаться греха. Но в поисках источника травмы мы порой не щадим никого, даже тех, кто больше всего нас любит. От многих психологов я в последнее время слышу о том, что большинство наших травм из детства, от наших родителей. И именно они виноваты в том, что из нас потом формируются люди с психикой либо абьюзеров, либо жертв. Третьего не дано. Именно родители несут ответственность за наши проблемы в отношениях с коллегами, знакомыми, близкими, за наши неудачи, неуверенность в себе или, наоборот, губительную самонадеянность. Любая модель воспитания, по мнению психологов, может обернуться травмой. Равно опасны и строгость, и равнодушие, и чрезмерная опека и забота. В свою очередь, наши родители стали такими по вине своих мам и пап. А эти мамы и папы, то есть наши бабушки и дедушки, росли в суровые военные или послевоенные годы с дефицитом внимания, жестокостью и тому подобное. Так, спускаясь вниз по ветвям нашей родословной, можно добраться до самых корней – Адама и Евы. Вот с кого все началось. Вот кто виноват больше всех. Или постойте, кто дал им искушение в виде дерева, а потом запретил им с него есть? Ведь все психологи знают, что запретный плод обязательно будет сорван. Значит, источник травмы человечества – сам Бог? Как видите, в такой логике можно дойти до абсурда. На мой взгляд, все то, что нам сейчас кажется новым открытием современной психологии, есть давно забытое старое. То самое явление, которое теперь модно называть травмой, это прежний, хорошо нам знакомый грех, принявший новый престижный лук. Это тот эгоизм и своеволие в нас, которое началось с Адама и досталось нам по наследству от предыдущих поколений. А мы передадим своим детям. И никакие психологические консультации – никакие самокопания, а тем паче обвинения в адрес наших родителей нам не помогут, пока мы не признаем наличие в себе этой человеческой травмы греха и не обратимся к единственному специалисту, которому под силу нас от нее исцелить.
2: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио!

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
2: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного».
1: Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеши из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят:
3: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть».
1: Он сказал им в ответ:
2: «Вы дайте им есть».
1: И сказали ему:
4: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?»
1: Но он спросил их:
2: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите».
1: Они, узнав, сказали:
5: 5 хлебов и 2 рыбы.
1: Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей».

0: большому сожалению, должен вам сообщить, ваша собака очень больна. Навряд ли ей уже можно чем-то помочь.
1: Что же, совсем ничего нельзя сделать, а?
0: Ну, есть одна сложная операция, но она страшно дорогая. Это может обойтись вам в 30-35 тысяч.
1: Ну, может, мы что-нибудь сможем придумать?
2: Гарик, мы не сможем себе этого позволить.
1: Но Мухтар, он мне как друг уже 8 лет. У меня просто рука не поднимется его усыпить.
2: Да я понимаю, я тоже Мухтара люблю. Просто мы не можем в такие долги залезать.
0: Простите, была бы моя воля, я бы сделал операцию бесплатно, но...
2: Нет, что вы, мы понимаем.
3: Цена чьей-то жизни измеряется тем, чем мы готовы за эту жизнь пожертвовать.
1: Слушай, а может мы квартиру сдадим, а пока сами на даче поживем?
2: Гарик.
1: Ну, можно же что-то сделать.
3: Задумывались ли вы о ценности человеческой жизни? Однажды ради нашего спасения Бог пожертвовал своим единородным сыном. Откройте Евангелие, прочитайте об этом.

Хороший день для хороших людей. Привет, с вами Катя, и вы на Свободном радио. Всем, кто сегодня совершил ошибку, а это, наверное, каждый из нас, скажу, что свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Совершить ошибку может каждый. Главное – признать ее, исправить и идти дальше. Будьте свободны вместе со Свободным радио.

0: better way.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви, Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия на папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе, и после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель Римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II, в разгар страшной эпидемии чумы, Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.
1: След в истории.

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей».
2: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Сегодня говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть хорошего и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2000 года «Сотворившее чудо». Режиссер Надя Тесс. Фильм основан на реальных событиях. Экранизация истории Хелен Келлер. В семье Келлеров рождается дочь Элен. После болезни в младенчестве она теряет способность слышать и видеть. Родители девочки во всем потакают ей, из-за чего Элен растет непослушной и капризной. Из школы Перкинса для слепых им приводят молодого специалиста Энни Салливан. Энни сразу поняла, что перед ней просто озлобленный ребенок, который не знает, что его любят. Чтобы быть уверенным, что тебя любят, нужно увидеть любовь, сражающуюся за тебя до смерти. Возрастная категория 16+. Фильм «Сотворившее чудо».
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».

Слово Божие предупреждает, что наступят времена, когда люди не будут придерживаться здравого учения. Вместо этого они последуют учителям, которые будут льстить их слуху. А за кем следуете вы?

Регулярное чтение Библии обладает очищающим эффектом на ваш ум и сердце. Не позволяйте ничему другому занять место этого упражнения. Билли Грэм.

Приветствую всех свободных. Здесь Наташа Романцова. Не знали? Ведь мы все талантливые. В разных областях и сферах, но каждый в чем-то хорош. Главное – никогда не судить рыбу по ее способности взбираться на дерево. Потому что если так, у рыбы разовьется комплекс неполноценности. На дерево ей никогда не забраться. Зато плыть против течения – в этом она настоящий мастер. Подумайте, дружище, а в чем вы хороши? Уверена, если подумать, найдете, что рассказать.

0: Свободное радио подходит для жизни.
1: Стих дня.
2: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.

0: спасения на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». «Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке». Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих: «Но вы не хотели». Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх – вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне, и в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.
0: Свободное радио.

0: царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
1: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
0: И сказал Захария ангелу:
2: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
0: Ангел сказал ему в ответ:
1: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
0: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
3: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: Свободное радио. Всегда вместе.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: сиди. Салют.
1: Слышь, Даш, ты читала последний номер журнала «Христианство»?
2: А, последний номер? Читала. Вроде. А что?
1: Да тут тест интересный есть такой.
2: О духовных дарах, что ли?
1: А, ты его прошла?
2: Не-а. Так глазами пробежалась. А зачем? Я и так знаю, какие у меня дары. Где же тут?
1: А тебе не хочется спросить, какие, согласно тесту, у меня дары?
2: Ничего.
1: Да!
2: Ой, прости, я не слушала. Женщина из тюрьмы сдала мне опрос о Библии, а я понятия не имею, как ей ответить. Что ты спросил?
1: Я говорю, разве тебе не хочется спросить, какие у меня дары, согласно тесту?
2: Ну, и какие у тебя дары?
1: Согласно тесту, у меня 3 духовных дара. Значит, дар учителя, дар помощи и дар лидерства.
2: Здорово. И каким служением ты занимаешься?
1: Что?
2: Я говорю, каким служением ты занимаешься?
1: Каким служением? Мы же о духовных дарах говорим.
2: Ты что? Ты что, это серьезно?
1: Я серьезно. Духовные дары показывают, насколько человек духовно зрел. Причем здесь служение?
2: Погоди, ты что, правда так думаешь?
1: Чего ты так на меня смотришь?
2: Духовные дары не имеют никакого отношения к духовной зрелости. Покажи мне, где написано о том, что чем ближе ты к Господу, тем больше у тебя даров.
1: Ну, я прямо так сходу-то не скажу. Поискать надо.
2: Поищи. Значит, у тебя дар учителя, но ты никого не учишь.
1: Пока нет.
2: У тебя дар помощи, но ты никому не помогаешь.
1: У меня времени-то свободного нету.
2: Как это
1: минуты.
2: Нет? Совсем нет?
1: В понедельник мы с друзьями после работы в баню идем. В среду я во вторую работаю. В пятницу у меня курсы. В субботу я...
2: Погоди, какие курсы? Ты же институт закончил.
1: Я французский изучаю.
2: Французский? Зачем он тебе? Во Францию, что ли, поедешь?
1: Ну так, вдруг пригодится. Бесплатные курсы, чё б не походить. Вот ты послушай, что я уже могу сказать.
3: Je voudrais vous dire de quelque chose. Je m'appelle Гарик. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle...
1: Эй, ты не слушаешь меня? Что с тобой? Ты чего глаза закрыл?
2: Ничего, я просто молюсь.
1: Молишься? За меня?
2: Нет. За тех людей, которым ты должен был послужить.
1: А вот только не надо развивать во мне комплекс вины.
2: Я не пытаюсь развивать тебе комплекс вины, еще чего. У меня дар молитвы, понимаешь? И я молюсь, чтобы Господь послал других людей сделать то, что было предназначено тебе.
1: Опять ты во мне комплекс вины развиваешь.
2: Гарик, Господь с самого рождения вложил в тебе определенные уникальные таланты. А затем уникальный жизненный опыт и духовные дары, чтобы ты совершил то, что только ты можешь делать. А что касается нехватки времени... Чтобы исполнить свое предназначение, нужно просто освободить свою жизнь от бесполезного времяпровождения. Вот и все.
1: Я полагаю, это тонкий намек на то, что мне не стоит посещать курсы французского.
2: Тебе виднее. Я не могу расставить за тебя приоритеты. Ой, мне пора. Arrivederci. A bientôt. Bonne chance.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» 8:24. Начнем с того, что Соломон сразу дает библейское основание послушания, и это относится ко всем видам авторитетов. «Ради Бога» 8:2. Этот отрывок неплохо перекликается с 13 главой послания к римлянам. Казалось бы, большинство угождает царю просто потому, что он царь. Не подчиниться себе дороже. Разве инстинкт самосохранения недостаточен для повиновения? Оказывается, нет. Важно видеть того, кто стоит за каждым властителем. Когда тот требует повиновения, подчиниться надо ради любви к Господу. Только богоцентричное мировоззрение способно правильно мотивировать послушание. Оно становится богоугодным только когда Бог получает свою часть славы. А если не так, то даже самый преданный подданный земного властителя, готовый умереть по первому приказу, сделает это напрасно. Слово царское храни ради послушания Богу. Он выше царя, и угождение ему важнее. Так покорность смертным освобождается от раболепия, лести и подхалимажа. Это уважение к выбору Господа, пусть даже избранный им властитель – последний негодяй. Далее идет предостережение от пренебрежительного отношения к правителям. 8:3-4. Что как ни гордость вынуждает забывать Богом данные ограничения в здоровье, физических и умственных способностях, возможностях, а также в положении. Человеку так трудно согласиться с запретами. «Ты хозяин своей судьбы», то и дело слышит он от доброжелателей, таких же немощных гордецов, как и он сам. Как ненавидит он правила и законы, загоняющие в рамки и препятствующие осуществлению его самых низменных желаний. Как только власть ослабевает, например, в смутные времена, то жить становится очень небезопасно. Отсутствие моментального наказания спускает с поводка в человеке такое, о чем он сам и не догадывался. Об этом Соломон скажет чуть позже в этой же главе. Многовековой опыт земли свидетельствует, что светская власть, какой бы нечестивой она ни была, препятствует моральному хаосу. Если бы люди физически могли сбросить с себя всякие ограничения, они бы сделали это, не задумываясь. Именно такую попытку однажды предприняла Ева. В Эдеме был всего один запрет, и тот нарушили. Поэтому мы имеем такой сумасшедший мир. Соломон призывает помнить и соблюдать установленные властью законодательные пределы. Какого бы высокого положения в обществе мы ни достигли, нужно помнить, что есть те, кто сильнее, и они способны прекратить наше благоденствие, свободу и саму жизнь в любой момент. «Не спеши уходить от лица его» означает «не веди себя как ровня, позволяя себе неуважительное отношение» 8:3. Помни свое отличие, отличие не в твою пользу. Не упорствуй в худом деле, 8:3. И коррумпированная власть рано или поздно карает даже приближенных, если те начинают забывать свое место, или их беззаконие превышает меру, установленную сверху, как допустимую. Бунт и противление всегда имеют одно логическое завершение – подавление. Не стоит жить, делая вид, что мы сами себе хозяева. Над нами есть поставленные Богом человеческие господа, чья воля, злая или добрая, пересилит нашу на раз-два. И когда это произойдет, взывать будет не к кому, ибо они и есть наивысшая земная власть. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

В Евангелии Иисус призывает нас быть светом миру. Но свет бывает разный. Ослепляющий свет фар дальнего света меня совсем не радует. Как когда он бьет глаза впереди, так и когда я вижу его раздраженное моргание в зеркало заднего вида. Не думаю, что Иисус имел в виду, чтобы мы донимали окружающих или постоянно фокусировали внимание на себе. Свет верующего должен помогать не удариться при передвижении, а еще помочь увидеть друг друга при общении. Дай Бог нам всем мудрости, кротости и любви.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Вера есть способ знания без доказательств.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юрий Сипко, пенсионер.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, наверное, это Божий, безусловно, был план и призыв. И он меня вот в разум вложил, мою грядущую встречу с ним, когда земная жизнь закончится. Я ясно представлял, что я предстану пред святым Богом, как это дерьмо грязное, но который вообще недостойно оказаться рядом с Богом и от меня обеспечен. Ну, поскольку такие малые отрывки знаний евангельских я имел, то я раскаялся в своих грехах именно, чтобы Бог меня простил и жить, чтобы жизнью, надеждой жизни вечной.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, в целом я могу сказать, что именно как христианин, тогда это действительно жизнь. У христианина она тогда действительно жизнь полноценная. Здесь земная, физическая, телесная уже сопрягается с духовной, которая действительно есть.

0: У тебя вот этот конфликт временного такого обременения телесной жизни и страстного желания вырваться за пределы, а что же будет потом? И вот когда в христианстве, когда встреча со Христом разрывается вот эти оковы смерти, могильные оковы, да, и открывается вечная жизнь, земная жизнь нисколько здесь не теряет своей краски, своей красоты, своей полноты, напротив, она исполняется этой красотой. Без Христа, без этой веры, она просто животное существование.
1: Зачем христианину церковь?
0: Когда мы рождены от Духа Святого, как новое творение во Христе, это самое внутреннее влечение разделять это общение, вместе поклоняться Богу. Учиться друг у друга, служить друг другу. Как говорит Иоанн в своем послании, говорит, мы, если ходим во свете, подобно как он во свете, то есть если мы действительно обрели от Господа вот эту благодать и освященные его светом, тогда мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В этом общении, в церковном собрании совершается тайна причастия, когда мы, совершая вот Богом данную заповедь, демонстрируем для себя и переживаем в себе наше единство, как единый хлеб, преломленный на кусочки, а он составляет собой целое. И мы это целое демонстративно переживаем. Переживаем не только друг с другом в церкви, но и со Христом, который есть глава церкви. В этой церкви у нас взаимопомощь, которая существует, это чувство локтя, это чувство единства, это потрясающее достояние. Как можно не ходить и как можно где-то уединиться и потухнуть без смысла? В церкви полнота жизни.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Апостол Павел пишет письмо к Ефесянам и говорит: «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Вот в этом отрывке я вижу такой невероятный возвышенный призыв. «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя в жертву за вас». Вот это вот потрясающе для меня. Ну, конечно, много таких любимых мест, но первое всегда приходит на ум именно это. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви».
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви – Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия на папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе, и после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель Римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II в разгар страшной эпидемии чумы Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.

0: что-то изменить, нужна решимость, смелость и терпение, конечно же. А главное – мудрость, вовремя сориентироваться, когда нужна смелость, а когда терпение.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Или вы забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть? Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воскрешенному из мертвых величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. И если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет, смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь со Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога.

Петр Мамонов. Мы снимали фильм «Остров» на Белом море. Подружились очень сильно с Виктором Сухоруковым. Я играл старичка, который нагрешил в юности, а теперь попал к монахам и грехи замаливает. Играл как бы святого человека. К батюшке своему пошел в деревню, говорю, мол, так и так, роль старца предложили, а вы мою жизнь знаете. Он говорит, не сомневайтесь, это ваша работа, идите и работайте. Он с меня все снял сразу. А у меня уже голова заплелась восьмеркой, что я недостоин. Такие мне там актеры встретились, такие люди, Сухоруков, Дюжев. И так мне было стыдно, что я до съемок понавешал на этих людей ярлыки, основываясь на том, что видел по ящику. Ведь часто смотришь телевизор на диване и думаешь, ты весь альтернативный, а они все козлы.

0: подумать.
1: Человек, провозглашающий не в деньгах счастье, сегодня, конечно, рискует как минимум прослыть ханжой, говорящим не совсем правду. На любое не в деньгах счастье найдется тот, кто продолжит не в деньгах, а в их количестве. Действительно, друзья, бедность порождает много проблем. Столько, что ни о каком счастье говорить не придется. Но, во-первых, что такое бедность? Даже если чисто с материальной точки зрения. Это когда хватает только на еду. Но, смею предположить, если вы меня слышите, у вас как минимум есть гаджет, с помощью которого вы меня слышите. Получается, бедность уже не про вас. И уже хорошо. Была у меня такая преподавательница в университете. Она блистала остроумием, как она считала. Есть такие люди. Их не остановить. Они солируют и думают, что это прекрасно. Она очень часто любила какие-то там полушутки, полуфразы, полуколкости испускать. И вот одна из ее мыслей, мол, если беременная ест только макароны, ой-ой-ой, можно только гадать, кого же она там родит. Посадили в итоге преподавательницу за взятки. Вот бы спросить у нее спустя время, а вот что лучше, есть макароны или сидеть в тюрьме? Вот правда интересно, что бы она ответила. Люди живут в самообмане. Вот куплю то-то, буду счастливым. Вот смогу позволить себе абонемент в фитнес-зал, буду ого-го. Кого мы обманываем? Бегайте по парку в старых трениках и будете вот точно так же ого-го. Дело в другом, не обманывайтесь. Мол, будет у нас жилье, будем счастливыми. А сколько историй, когда вместе ели гречку, мечтали о бизнесе, который будет кормить досыта, и всего в итоге добились, только теперь в разводе. И теперь понимают, что тогда с гречкой были чуть ли не лучшие годы. Я ни в коем случае не заявляю, что деньги – это плохо. Деньги – это хорошо и как минимум комфортно. Но надо быть просто достаточно взрослыми, чтобы понимать, что деньги не несут за собой счастье автоматически, как бонус, по умолчанию. Это не так. И вся история человечества это подтверждает. Так как, друзья, вы в итоге ответите на вопрос, сколько стоит счастье? И попробуйте провести нехитрый эксперимент. Задайте этот вопрос своим знакомым. И не вздумайте удивляться, когда многие вполне серьезно начнут что-то считать в голове, чтобы назвать какую-то сумму в рублях или долларах. Людей, которые уверены, что счастье можно оценить деньгами, все еще очень много. И так было всегда.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воля Божья. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Книга Деяния, 21 глава, 14 стих. Везде, куда шел Павел, Святой Дух предупреждал его, что страдания, узы и тюрьма ожидали его в Иерусалиме. Друзья Павла, услышав эти пророчества, просили и умоляли Павла не идти туда, но он отвечал: «Я не только хочу быть узником, но я готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Увидев его решимость, они сказали: «Да будет воля Господня». Принятие Божьей воли — это единственный путь к истинному миру. Без этого есть лишь суматоха и внутренняя борьба. Иногда люди не хотят подчиниться Божьей воле, потому что они боятся, что Он заставит их делать что-то, чего делать они не хотят. Но Бог действует по-другому. Он открывает свою волю, выравнивая желания нашего сердца с Его желаниями. Божий план для наших жизней намного превосходнее всего, что мы могли бы придумать. Он смотрит дальше наших испытаний, на вечное благо, которое Он сотворит через эти испытания. С Богом итог оправдывает средства. Если переживание небольших трудностей и страданий сейчас произведет хороший результат в наших жизнях, то Бог позволит эти страдания на данный момент. Как сказал Давид: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Когда мы на самом деле приходим к познанию Бога, Его воля становится нашей волей, Его наслаждение станет нашим наслаждением. Отец, мы склонны искать более легкий и менее болезненный путь, но Ты знаешь, что для нас лучше. Мы отдаем Тебе наши желания, чтобы Ты очистил их и сделал их своими. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
2: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Эдуард Гробовенко.
1: Мы живем с вами в то время, о котором никто из нас не думал, что нам придется жить. Было много пророчеств, мы читаем Библию, много предупреждений. Писание говорит, там будет то, будет это. И мы думали, ну это будет, но не с нами. И вот сегодня какая-то другая реальность. И насколько нам нужно иметь одно сердце. Насколько нам нужно иметь общение друг с другом. Вот Давид проходил через непростое время в своей жизни. И вот в это непростое время к нему приходят люди. И он им говорит такие слова. Это записано в 1 Паралипоменон, 17 главе. Давид вышел навстречу им и сказал им, «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам им, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». Вот если нас это объединило желание служить Господу, исполнить волю Божию, держаться друг друга и поклонение Господу, это хорошо. А если просто обстоятельства заставили, мы испугались, и мы теперь не знаем, что делать, то наше сердце где-то оно не совсем в порядке. Я уверен, что если у нас будет одно сердце, если мы будем в единстве, если мы будем проводить время в почитании Бога, если мы будем читать Божье Слово, если мы будем рассуждать над Божьим Словом, если мы будем молиться вместе больше, я уверен, Бог проведет нас через многие вызовы. Давайте больше ревновать о Господе и больше дорожить тем, кто вокруг нас и тем, что у нас есть. С Богом!

0: Стих дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.
0: Храни истину. Свободное радио.

0: Воскресенье на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». «Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в тихом уповании на того, кто держит все в своей руке». Мы с вами часто похожи на тот древний народ, когда приходят трудности финансовые, семейные, связанные со здоровьем или будущим, то наша первая реакция – бежать и что-то срочно предпринимать. Мы думаем, что если будем достаточно суетиться, то справимся. Но Бог говорит: «Побудь в тишине, доверься мне, перестань метаться и увидишь спасение». Это не призыв к лени или пассивности, это призыв к духовной трезвости. Есть время действовать, есть время остановиться. Но в любом случае источник нашей крепости – это не наши нервы или сила, а его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих: «Но вы не хотели». Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх – вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне, и в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: darkness comes, I can see the light.
1: У каждого своя романтическая история, но факт то, что женились по любви, по крайней мере, с моей стороны, но я вообще-то его возвела в идол. Бог разрушил этого идола.
2: Лена романтик по натуре, жила будто в розовых очках. В муже ей нравилось все. Он был дороже ребенка, он был идеалом. Ничто не предвещало беды. Но после 10 лет счастливой семейной жизни Лена стала замечать со стороны мужа какое-то отчуждение. А вдруг он сильно болен, думала она и очень переживала.
1: У меня сначала мысли о том, что он изменяет, не было. Потом, не знаю, с чьей подачи и откуда, вот появилась вот такая мысль, что а вдруг это что-то связано с изменой женщины.
2: Лена не захотела мучиться в догадках и решила поговорить с ним на чистоту. Ведь это был ее муж, он принадлежал только ей. Она думала, что может его понять и даже оправдать.
1: Мой муж сказал, что у него страсть, как, знаете, бурный ветер в пустыне, то есть заворачивает, закруживает, и ты не можешь ему сопротивляться. Вот так вот он говорил, что это первая любовь, и что у них 13 лет любовь, а у нас уже давно семьи нет.
2: Лене не хотелось верить в предательство. Ее учили, что семья – это свято. И тут в один миг умерла вера во все светлое и прекрасное. Она приходила с работы, падала на пол и плакала навзрыд. У нее умерла любовь. Зло и ненависть стали разъедать Лену изнутри.
1: Я была вся заполнена негодованием и, знаете, отчаянием, ожесточением. Такой вот враг, и все, он меня предал, он все мне разрубил. Вообще состояние было самой настоящей неврастении и истерии.
2: Тогда впервые крестная Лены посоветовала ей. «Леночка, тебе сейчас очень тяжело. Выйди как-нибудь на рассвете на балкон, посмотри в небо и расскажи обо всем Богу».
1: Сначала я отрицала, все это ерунда, отмахивалась. Но вы знаете, когда страшно, тяжело, человек ищет любую возможность, любую щелочку, чтобы хоть чуть-чуть облегчить свои страдания. Я как-то это сделала. Я даже не помню, было ли мне легче или нет.
2: Лена не хотела разводиться, тем более разъехаться им было некуда. А муж предложил ей ради 8-летнего сына делать вид, что у них благополучная семья. Это было оскорбительно, но Лена старалась терпеть.
1: Я слышала такое внутри себя. Сделай вид, как будто ничего не произошло. Терпи. И я держалась какое-то время, но меня не хватило.
2: Чаша терпения была переполнена. Больше не было сил жить с постоянной болью. И у Лены стали возникать мысли о самоубийстве.
1: Я просто чувствовала внутри себя, как я погибаю. Я думала о том, что вот я сейчас умру, и все, на этом закончится, я успокоюсь, мне будет легко, я не буду чувствовать эту страшную боль. И вот, слава Господу, Господь нашел меня на развалинах моей судьбы.
2: Однажды по телевизору Лена увидела христианскую передачу «Иммануил». Звучали свидетельства, как люди приходили к Богу, к телезрителям обращался пастор с проповедью, и в конце была молитва.
1: Я вот как лежала на ковре, смотрела это вот как-то, знаете, в полубезумном состоянии. Но я помню, что что-то стало касаться внутри меня, и полились из меня слезы.
2: Вместе со слезами выходила боль. Спустя некоторое время Лена побывала на службе в женском монастыре, где опять ее душили слезы. Она искренне хотела освободиться от злобы и ненависти, но не могла. Там ей одна женщина подарила книжечку «Исповедь кающегося грешника».
1: Я открыла эту книжку, и вы знаете, я стала читать книжку про себя. Я увидела свою гордыню, самолюбие, несмирение, и мне стало открываться, какая должна быть жена. Потом оценила себя, что во многом была виновата я.
2: Лена захотела прочитать Евангелие, и Господь стал открываться ей все больше и больше. А слова «Если вы не простите, то и вы не будете прощены» побудили ее первой сделать шаг к примирению.
1: Я поняла, что я должна простить мужа. И когда я его вызвала из его комнаты, он с испуганным лицом думал, что я очередной скандал собираюсь ему устраивать. А я стояла с ощущением, что сзади меня Господь стоит. И я стала просить у него прощения. У меня были слезы в глазах, но я держалась и просто чувствовала поддержку, силу. Он начал плакать и сказал: «Ты что, святая? Какая-то ты святая?» Я говорю: «Да нет, Господь так велит».
2: Теперь уже Лена была готова восстановить семью. Но муж успел зарегистрироваться с другой женщиной. Было поздно, и вновь оказавшись на грани срыва, Лена все же устояла, ведь рядом был Бог. В мире много зла и ненависти, но не надо им давать повод разрушать нас изнутри. Прислушайтесь, как нежно стучится в наше сердце Господь, желая нам добра и спасения. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
3: Свободное радио.

0: Смотри, это там случайно не Витек идет? Да, это Витек. Витек! Витек!
1: Тихо, умоляю тебя, не хочу с ним встречаться, тихо!
0: А что стряслось-то?
1: Он... Нет, он идет сюда.
0: Гарик, да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
2: Да я же сказал, я не хочу разговаривать с Витьком.
0: Да что случилось между вами?
2: Ты знаешь что?
0: Нет, не знаю.
2: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
0: В каком смысле не знаешь, что делать?
2: Ну, я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну, что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
0: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
2: Что ты имеешь в виду рядом?
0: Ну, ты знаешь что?
2: Нет, не знаю я.
0: Да хотя бы просто выслушать.
2: Просто выслушать?
0: Да, просто выслушать.
3: Это я могу.
0: Ну так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
3: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.
4: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Упрекающий человека найдет потом больше приязни, чем тот, чей язык льстив.

0: сегодня хочу поговорить. Понимать, список ставите – это время. Для роста и укрепления развития любых отношений нужно время. И достаточно продолжительное. И сегодня я хочу сказать вам, примите решение учиться, распознавать свои нужды и нужды супруга. И стремитесь удовлетворять. В первую очередь даже, не только свои, но и супруга в том числе. Всех благ.
1: Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Когда болеет ребенок, ты ни о чем, кроме его выздоровления, думать не можешь. Когда нет денег, чтобы заплатить за аренду, молитва превращается в выставление счета. Когда тебя преследуют, ты бежишь и не оглядываешься. Но стоит только тучам реальных проблем рассеяться, как мы начинаем искать себе проблемы надуманные. И ведь с успехом находим. Я все это к тому, чтобы не откладывать и славить Бога в дождь и в засуху, потому что нам всегда будет о чем попросить.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Макс Лукада. Чего вам захочется в последние дни вашей жизни? Вам захочется обнять ваш диплом? Вы попросите, чтобы вас отвели в гараж, чтобы вы могли посидеть в своем автомобиле? Вас утешит чтение финансового отчета? Конечно, нет. Если для вас будет важным что-то другое, то почему не это является самым важным для вас сейчас?

0: Питерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Что нужно сделать, если возникает опасность большого пожара? Прежде всего, эту опасность нужно изолировать. Нужно лишить ее питательной среды, и если возникает необходимость, просто снести окружающие кварталы. В горящем лесу прорубается просека, в горящей степи прорывается ров. И мы тоже должны оградить его стеной. Создайте вокруг него безвоздушное пространство, в котором не смогут дышать ни огонь, ни любовь. Придушите его, но только тихо и спокойно. Поймайте его на слове, это самый надежный способ. «Царство мое не от мира сего». Вот вам и подходящий ключ. Его царство не от мира сего, оно не этот мир. Сколь возвышенно, сколь небесно, он владыка иного, высшего царства. Возвеличьте его, отправьте его в это высшее царство. Предоставьте ему его царство, и он должен будет предоставить нам наше. Совершенно не нужно указывать ему по-хамски на дверь. Сделайте это предельно респектабельно. Вы проводите его с честью, проводите его с благодарностью в самом лучшем и невинном смысле этого слова. Не спорьте с ним. Напротив, соглашайтесь с ним во всем. И с тем, что он пришел свыше, а мы снизу. И с тем, что он свет миру, и тьма не объяла его. И с тем, что он пришел, чтобы вернуться назад к отцу. Ибо вы должны понять, ему нужна ваша близость. Он хочет поселиться в вас и смешать свое дыхание с вашим. Он хочет быть с вами во все дни до скончания века. Он стучится в каждую душу. Он притворяется малым и незаметным, чтобы вмешиваться во все ваши дела и заботы. Он входит неслышно, чтобы никого не беспокоить, чтобы остаться неузнанным, чтобы присутствовать инкогнито на этой суетливой земной ярмарке. Он ищет доверие, ищет знакомство.

но как можно быстрее склониться перед ним и произнести как можно более смиренно: «Господи, отойди от меня, ибо я человек грешный». Согласитесь, что это вполне подобающая дистанция. А если он с болью взглянет на вас и молчаливо попытается явить вам свое одиночество, не сдавайтесь, продемонстрируйте ему свою непреклонность и скажите: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Вторую часть цитаты можно опустить. Если же вы сами пригласите его к себе, ведите себя сдержанно. Не опускайтесь до того, чтобы, потеряв всякую дистанцию и уподобясь какой-то шлюхе, омывать ему ноги, давать ему поцелуи и умащивать его главу маслом. Если он захочет сесть на последнее место, надо сказать ему: «Друг мой, пересядь вперед», и передвинуть его на почетное место. Поклоняйтесь ему, как тогда, когда он преобразился на горе. Постройте там хижины для него самого и для его ревнителей. И следите за тем, чтобы он не спустился снова вниз. Все это гораздо проще, чем вы думаете. Все это предельно религиозный образ мыслей. И разве Бог требует от вас чего-либо, кроме религии? Речь идет о признании бесконечного и качественного различия между Богом и миром. Как понимать это, диалектически ли, в либеральном ли духе, это уж решайте сами. В общественной жизни все это несложно. Здесь не требуется ничего иного, как только строго придерживаться некогда проведенной разграничительной линии. Царство его не от мира сего. Поэтому он ничего не потерял в мире наших мирских забот. Оставьте ему его храмы, и он оставит нам наши банки, наши фирмы, нашу политику, наши школы, памятники нашей культуры, нашу родину. Создайте для него заповедник, эдакий национальный парк его соборов. И мы обязуемся не валить там деревьев и не охотиться. Мы обязуемся прокладывать наши дороги так, чтобы они огибали эту запретную зону, в которой ему должно быть позволено разводить редких высокогорных животных и выращивать причудливо изогнутые карликовые сосны на фоне горных ледников. Если какой-нибудь из наших ученых, скажем, специалист по философии и религии, случайно забредет в его сады, найдет там пару-другую редких растений, что растут там на каждом шагу, если он принесет эти растения домой и подвергнет их классификации в соответствии с новейшими достижениями современной психологии, то эта попытка установить контакт не будет ему поставлена в вину. Но более ни слова об этом. Следите за тем, чтобы в вашем государственном устройстве все шло в соответствии со всеобщими законами разума, человечности, общего блага и здорового чувства самосохранения. В сфере частной морали бескорыстная любовь к ближнему в определенной мере допустима. Но нация и государство как таковое должны быть основаны на прочном фундаменте общественных интересов, иначе они тут же развалятся, превратившись в недостижимую утопию. Итак, ни слова о нем в ваших учреждениях, ни слова о нем в ваших передовицах, ни слова о нем на ваших мирных конференциях. Миру мирово! Деятельность духовных лиц целесообразно ограничить сферой церковных интересов. Ни в коем случае им не должно быть дано право вмешиваться в общественные дела. Этим на самом деле вы окажете огромную услугу им самим, ибо политика всегда лишь портила церковь, компрометируя ее и мешая ее влиянию. Было бы разумно позаботиться о том, чтобы в школах светские дисциплины были тщательнейшим образом изолированы от дисциплин религиозных. Если религия всего лишь факультатив на фоне 20 других предметов, опасность того, что она будет посягать на основы, крайне невелика. Любой школьник сразу же поймет, что речь идет о малозначительном и лишенном практического смысла предмете, и что его изучение никак не отразится на оценках в аттестате. И таким образом молодежь сразу же на вашей стороне. Напротив, в кризисные времена, чтобы не дошло до опасных беспорядков, не повредит, если возросшие религиозные потребности населения будут направлены в сторону воздвигнутых на оживленных улицах священных учреждений, где каждый, почти бесплатно, мог бы духовно освежить себя. Подобная политика – это часть общественной гигиены.
К тому же она избавляет вас от необходимости копать

купаться в мутных водоемах религиозных проблем. И вот ваш главный лозунг – иммунитет против бацилл религиозности. В качестве прививки и противоядия рекомендуются церковные учреждения. И тогда все у вас будет в порядке.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: было христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Зависть далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Позволяя жить в нашей душе ощущению несправедливости и раздражению по поводу чужого успеха, мы рискуем в скором времени увидеть и другие грехи. Возможно, в беседе с руководителем вы невзначай приукрасите ошибку коллеги, который получает больше, чем он, по вашему мнению, заслуживает. Или спихнете трудную задачу на кого-то, кто, на ваш взгляд, слишком быстро продвигается по карьерной лестнице. Вполне вероятно, что вы раскроете общему знакомому секрет друга, личная жизнь которого складывается лучше вашей. Или просто пожелаете аварии тому молодому пацану, который уже рассекает на шикарное BMW, когда вам приходится в очередной раз ехать в сервис на вашей развалюхе. Зависть не просто отравляет вашу собственную жизнь, но и стремится с вашей помощью испортить жизнь окружающим. Не позволяйте ей это сделать. Не надо давать ей кров в вашей голове и кормить ее. Апостол Павел писал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Приобретайте это умение и будьте счастливы».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Мудрый, днем действуй, вечером благодари, а ночью спи. А что, если это и есть та самая формула, на поиски которой снова и снова отправляются всевозможные коучи, мотиваторы, консультанты? Может, не тратить деньги на очередной вебинар? Может, вот она суть? Утром думай, днем действуй, вечером благодари, а ночью спи. Если бы все было так просто. Правда, друзья? Спасибо, что слушаете «Свободное». Здесь Наташа Романцова.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Сделано для тебя.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» Ответил Иисус: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: В деле проповеди Евангелия все средства хороши. Ничто не должно вас смущать. Если ради проповеди понадобится напиться на корпоративе или сходить в сомнительную сауну, то это ничего. Как же иначе быть светом миру?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.
3: Привет! Это Карен Карагян, и это «Свободное радио».

Лиза Лукашина. Вырывается сомнение стаи диких серых птиц. Почему твое решение пламенее весны зорниц? Я пишу письмо в двух строках. Адрес рай, другой конец. Гаснет свет в стеклянных окнах, зажигая свет сердец. Почта в небесах не дремлет, и спасение всем ответ. Пусть душа лишь Богу внемлет, в этом счастье весь секрет.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Явлено то, что явлено. Те времена не те. Точка была поставлена на Голгофском кресте.

появляется не сразу. Что-то направляет, контролирует разум. Совесть. Справедливая эта фраза только там, где совесть есть. Слово о Христе за нас страдавшим, жертвой за все грешных в мире ставшим.

0: У вас 35 неотвеченных сообщений.
1: Привет, Соня, это Гарик. Мы познакомились с тобой по интернету, и я просто хотел напомнить, что в пятницу мы дороги... дорогови... Ну, ты поняла, просто я хотел напомнить. Надеюсь увидеть тебя в пятницу.
2: Беспокойство не приводит ни к чему хорошему.
1: Соня, это я опять. Я сказал, что я заеду за тобой в 7. Ну, это так, на всякий случай. Ой, извини, я ошибся. Хотел маме позвонить. Пока. Ой, опять к тебе попал. Извини, пока.
2: Беспокойство появляется там, где нет доверия Богу.
1: Да что ты будешь делать? Ты, наверное, думаешь, я маменькин сынок какой-нибудь. Маме все время звоню, да? Я не хотел сказать, что в том, чтобы разговаривать с мамой, есть что-то плохое.
2: Бог обещал, что позаботится о нас. Если что-то не дает вам покоя, почему вы не доверитесь Богу?
1: Забудь обо мне! Забудь о встрече! Мама сказала, что такие девушки, как ты...
3: Слушай, ты собираешься сказать этому Дон Жуану, что у него неправильный номер?
4: Да ты что? Это же интереснее любого шоу по ящику.

0: Деяния апостолов.
1: Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал:
2: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря».
1: Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу:
3: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?»
1: Павел сказал:
2: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева».
1: Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал:
3: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». День смерти лучше дня рождения, потому что день смерти – это конец страданий. Эта истина кажется применима только к верующим. Для остальных смерть никак не может быть лучше, ибо за вратами ее начинается один сплошной бесконечный фильм ужасов наяву. А для Божьих детей это день окончания всех неприятностей. Можно привести разные аналогии. Например, для заключенного день освобождения лучше дня ареста. Или для пациента конец медицинской операции лучше, чем ее начало. Кроме того, смерть знаменует собой конец суете, которой подвержены и христиане. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. 7.2. Если вам нужно попасть на одно из двух мероприятий – похороны и день рождения, что бы вы выбрали? Пока вы многозначительно размышляете, я попробую угадать, куда бы вас тянуло естественным образом. Кажется, не туда, где будет плач, и это нормальное стремление. Почему же Соломон так расставляет приоритеты? Он объясняет. Похороны лучше вечеринок, свадеб и веселых застолий, потому что напоминают нам, чем в итоге закончатся все вечеринки, свадьбы и застолья. Но тут возникает вопрос, а зачем помнить, чем все закончится? Зачем думать о том, каков будет конец всякого человека? Затем, что земная жизнь – это приготовление к тому, что будет после нее. Она имеет смысл именно потому, что будет продолжение. Смерть – это дверь в вечность. Истинно верующий живет в ожидании смерти. Но для него это вовсе не мука. Напротив, это утешение, ибо никто из знающих Господа не захотел бы жить на такой земле вечно. Не дай Бог. Да, мы страшимся самой агонии умирания, но не того, что наступит следом. Сразу за трагедией смерти начинается вечная радость, от мыслей, о которой мое сердце наполняется светом. Я знаю, что буду бороться с леденящим страхом, встречая Аввадона. Знаю, что, прощаясь голодными глазами, буду вглядываться в лица любимых. Но в то же время с желанием оставлю этот изуродованный грехом мир –

0: 100 нескучных историй. Воздушная атака. В былые годы, во время войны, один человек предоставлял свой подвал для укрытия. Однажды воздушная атака длилась весь день. То тут, то там раздавались взрывы, и, кажется, им не было конца. В душном и тесном подвале находилось несколько человек. И под вечер все они очень устали, мечтая поскорее разойтись по домам, но бомбежка не прекращалась. Наконец, двое из них не выдержали и направились к выходу.
1: «Все, с нас хватит. Бомбят, не бомбят, мы идем домой. Нет сил больше сидеть здесь, подобно селедкам в бочке».
0: Они покинули укрытие, но уже через пару минут возвратились обратно.
1: «Правильно сделали, что передумали», — добродушно сказал хозяин подвала. «Да мы бы не вернулись. Там, понимаете ли, дождь. Не промокать же на самом деле».
0: Да, война — это не шутка. Это ужасно. Это серьезная опасность. Но мы в нашей обычной повседневной жизни тоже склонны бояться пустяков и не замечать настоящей опасности, которая, к сожалению, даже в мирное время нас подстерегает. Мы боимся помять или запачкать костюм и не замечаем, как терзаем и пачкаем свою душу многочисленными грехами. Боимся остаться без интернета, без мобильной связи, но годами живем, не имея никакой связи с Богом, не молясь, не поддерживая с Ним отношения. Мы боимся опоздать на очередную серию мыльной оперы, но даже не думаем, что можем опоздать с покаянием и обращением к Богу. Ведь однажды может быть поздно.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Даша, я из Воронежа.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я родилась в семье, где верят в Бога. Меня с детства научили ему молиться, почитать Бога. Но пришла именно к Богу осознанно, к вере. Я в 23 года после трагедии в своей семье. В этот период я поняла, что человек не может найти опору ни в чем, нигде. Потому что ушел из жизни очень близкий мне человек, который был для меня фундаментом и опорой. И пришло осознание, что в мире ты нигде не можешь найти опоры. Ни в себе, ни в других. То есть она точно не в материальном. И я начала эти ответы искать, где я могу найти эту опору. Искать в Библии, в христианстве. И я их точно там нашла. Думаю, что сам Бог ответил мне на эти вопросы. Моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась после того, как я ответила себе на эти вопросы. И Бог стал для меня опорой. Это не приходящая ценность. Бог неизменим. То есть мы меняемся, мы люди, нам свойственно, может быть, там, меняться, быть какими-то неточными, несовершенными, а Бог, Он совершенен, и ты точно можешь положиться на Его Слово. Читая Библию, мы видим, как исполняется точно каждое Его Слово, и ты понимаешь, что на Бога можно опереться, и можно верить каждому Его Слову. И также большим свидетельством для меня было то, как Бог меня утешил в этой потере.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я считаю, что вера — это вообще мой главный смысл. Я стараюсь транслировать то, во что верю, среди друзей, в работе. А для меня это, наверное, главная, самая глобальная миссия как христианина — нести свет Евангелия и проповедь везде и всем, кто меня окружает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ищите же прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам». Здесь говорится о том, что самая главная цель христианина — это познавать Бога, Его Царство искать, Его волю на земле. А все остальное — это в плане не то, что об этом не нужно заботиться, но этому нужно придавать не первостепенное значение, то есть что-то материальное, работа, может быть, там какие-то увлечения, хобби. А Царство Божие, оно должно быть всегда на первом месте, и ничто из земного не должно его затмить в поиске того Царства, о котором говорит Бог. Это мой любимый стих, и он мне всегда помогает держать фокус на правильном.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Однозначно свобода, потому что истина делает человека свободным, а Библия дает человеку ответы на все самые важные вопросы. Что есть добро, что есть зло. Библия есть истина, и зная эту истину, ты свободен от того, как поступать неправильно. Ты свободен от заблуждений в первую очередь. А раньше, да, когда я была, наверное, еще не христианкой, я считала, что вообще христианство — это свод из каких-то правил или запретов, можно, нельзя.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал владением Мексики, название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата – Лос-Анджелес получил статус города. В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.

0: Мы должны помнить, что любовь зарождается дома, и что будущее человечества закладывается в каждой отдельной семье. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт – свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
2: Вознесение Иисуса. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Книга Деяния, 1 глава, 9, 10 и 11 стихи. На протяжении 40 дней после воскресения Иисус непрестанно говорил со своими апостолами. И вот настал его день воскресения. Ученики видели, как их возлюбленного Господа взяло облако. Это было особое облако, в котором Бог скрывал свою силу от людских глаз и которое можно рассматривать не как нечто физическое, а как непосредственное присутствие Бога. Воистину потрясает то, что Сын Бога вошел в славу небес как человек и предтеча верующих. Там Он увенчан славой и честью и занял почетное место одесную Бога. Сын Бога вернулся в дом своего Отца как человек и готовит там место для верующих. Ученики продолжали смотреть наверх. Два ангела заверили их, что Иисус придет снова. Его вознесение произошло на Елеонской горе, куда Он явится вновь, чтобы установить свое царство.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Знание Божьей воли. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его». Книга Деяния, 22 глава, 14 стих. В Иерусалиме Павел сказал иудеям о его обращении на пути в Дамаск, как он временно ослеп из-за ослепительного света и как он вновь обрел зрение, когда Анания пришел и возложил руки на него. Анания затем сказал Павлу, что Бог избрал его, чтобы он познал Божью волю. Это верно и для нас с вами. Из-за того, что Он любит вас, Бог избрал вас, чтобы вы узнали Его волю. Знаете ли вы, какое намерение и какой план у Бога есть для вас? Это должно иметь для вас значение, потому что все, что вы делаете из того, что не входит в Божью волю, исчезнет. Знаете ли вы, какова Божья воля для вашей жизни? Мы можем быть так увлечены тем, что просто проживаем день за днем, что мы не принимаем во внимание вечность. Но у вас лишь одна жизнь, и она скоро пройдет. И только то, что вы делаете для Христа, будет длиться в вечности. Как вы можете узнать Божью волю конкретно для вашей жизни? Вы обнаружите Божий конкретный план лично для вашей жизни, если не сообразуетесь с веком сим, но преобразуетесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Когда вы предоставляете ваше тело Богу как инструмент, который желает быть задействованным для Его дела, когда вы хотите исполнения Божьих планов для вашей жизни больше, чем своих собственных планов, тогда ваша жизнь станет проявлением Божьей воли. Отец, спасибо за то, что Ты избрал нас, чтобы мы провели вечность с Тобой. Помоги нам смотреть на наши жизни в перспективе вечности и всегда искать исполнение Твоей воли. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Зачем молиться и верить, если можно просто быть хорошим, недоумевают люди. Такие наивные, милые, сама была такой. Вообще, человеку очень легко чувствовать себя хорошим, по себе знаю. И поэтому так легко верится, что каждый человек может просто поступать хорошо. Мне хочется сказать, а ты вот попробуй быть хорошим. Ну вот попробуй, серьезно. К примеру, попробуй не просто не говорить грубость, когда очень хочется, но и вообще любить тех, кто вроде как должен бесить. А еще если ты, к примеру, устал и голодный. Интересно, получится? У меня что-то не получалось. Даже быть средненько доброй с ближними, просто построить минимально добрые отношения с близкими людьми. Не клеилось и все. По моему опыту, стоит только всерьез попробовать быть хорошим, как взмолишься Богу. «Господи, я вообще ничего не могу. Я такой гад на самом деле. Что делать? Нет сил. Помоги». Сразу забываешь про всех попов на мерседесах и в часах. Сразу открывается такая навозная яма в душе, что зажмуриваешься в ужасе. Только и причитаешь: «Господи, помоги». Вот тут ты действительно понимаешь, что светская этика что-то бледновато и нужны все эти средневековые религиозные пережитки. А именно, настоящий всесильный Бог, чтобы вытащить тебя из этой навозной ямы. Кто хоть раз в нее серьезно заглянул, в эту яму, которую люди поэтически именуют бездной, того уже не прельстят рассуждения добряшек гуманистов, которые за добро просто так, оно же в человеческой природе. Клайв Льюис писал: «Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим». А мне хочется добавить: «Ни один человек не сможет быть по-настоящему хорошим, пока не поймет, насколько он плох». И не просто плох, а настолько бессилен и безволен, что не в состоянии эту плохость победить. Вот только тогда есть шанс получить сверхъестественную помощь. Ведь фарисеи тоже были хорошими. И поэтому грешники, которые хотя бы понимали, что они грешники, и оказались ближе к спасению.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.

0: Стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. Моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал у нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу. Смотрите вперед с надеждой на Бога. И на сегодняшний день смотрите с доверием Богу. Проживайте с миром Божьим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анастасия из Смоленска.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, ею мы живем и движемся, и существуем вот так. Это все наше.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, как-то у меня так сложилось еще с юности, что любимые библейские стихи, они были такие больше на пословицы похожи. Там, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но сейчас, как бы, в зависимости от разных периодов жизненных обстоятельств, Бог обращает внимание на те или иные стихи.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, однозначно свобода. Я не вижу никаких ограничений.
3: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу:
2: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»
1: Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему:
3: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».
1: Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему:
4: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
1: Иисус сказал:
2: «Велите им возлечь».
1: Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим:
2: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
1: И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
5: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
1: Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
6: Это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. «Если полюбишь». Когда кого-то ты полюбишь, то сможешь ты его понять и всей душой своей принять, и все простишь, и не осудишь, и станешь ты ему как страж, заботиться, молиться будешь, и не унизишь, не предашь, и даже жизнь свою отдашь всем сердцем, если ты полюбишь. Своею не подавишь властью, и сможешь за него страдать, и беды все его принять, и будешь рад его ты счастью. И мир изменится вокруг, добрее станет и теплее, а зло отступит, не посмеет. Так, жизни совершая круг, твоя душа вдруг просветлеет. Тогда свой эгоизм забудешь, и новой жизнью станешь жить, и образ Божий проявить ты сможешь, если ты полюбишь.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

Привет всем! Любители восточной медицины заявляют, что медитация помогает собраться с мыслями, набраться сил и вообще оздоровиться. Мы же, как люди верующие, недоумеваем, как можно молиться пустоте или разговаривать с обезличенной вселенной. Опыт многих христиан показывает, что молитва, как способ общения с Богом, действительно изменяет нас и помогает преодолевать жизненные испытания. А вы давно молились?

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: ты мое искупление.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Современный мир возвел зависть на трон. Она заставляет людей заниматься спортом, учить языки, расти в карьере и покупать вещи. Нам постоянно прививается идея, что быть довольным существующим положением вещей – это пораженческая позиция. Обернув красивый фантик, нам показывают чужой успех или вещи, ассоциирующиеся с ним. И мы соглашаемся с тем, что наша жизнь никуда не годится по сравнению с фото жизни в Инстаграме или рекламном ролике. И допустив мысль, что на месте героев с плаката должны быть мы, пускаемся в погоню. Вместе с тем, в постоянной беготне за новым статусом и вещами, мы не приобретаем желанного успокоения, но теряем радость от обладания тем, что у нас уже есть. Мы сами впускаем зависть и недовольство в свое сердце, а они грабят нашу жизнь, оставляя внутри лишь пустоту и противный привкус разочарования. Что меняет тот факт, что у соседа лучше работа, машина и круче фотографии из отпуска? Почему нам становится противно от того, что коллегу повысили быстрее, чем нас? Какое отношение имеет к нам профиль фитнес-модели или богатого шоумена в соцсети? Как это ни парадоксально звучит, но прежде чем расти дальше, нам нужно сначала научиться быть довольными тем, что у нас уже есть. В ином случае нас ожидает постоянная погоня и все новое разочарование.

щедро Бог рассыпал ободрение против страха по всей Библии, начиная с книги «Бытия» и до книги «Откровения». Бог все время напоминает нам: «Не бойся». Устами пророка Исаии повторяет: «Не бойся, ибо я с тобою. Не страшись, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу. Рука моя принесет тебе избавление». Бог говорит нам не бояться того, что мы можем оказаться в одиночестве, что будем слабыми, что нас не будут слушать или что наши физические потребности окажутся неудовлетворенными. Ну а ключ к преодолению страха — это полное доверие Богу. Будем доверять.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне пребыть в тебе, Спаситель, и ты пребудь во мне, Христос.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал